0: малина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина.
1: Više od muzike.
2: Više.
1: Više od muzike. Radio Magnum.
2: Magnum.